стресни. Песни калиня можно, а хочется, ну хоть стресни. Гэта песня на кшталт шаўчуковай восені. Гляджу на неба, шукаю просені. Песня на кшталт шаўчуковай восені.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнем на Ибаразына.
3: Польский программ на фалях белорусского радио «Рация».
4: Вітам панства в программе «Знаднемна и Баразыны». В звёнску за антипольскую политику режиму Александра Лукашенки прагнемы достарчать важная и актуальная информация для наших родаков на Беларуси. При микрофоне Александр Роман. Дзісяй поразмавямы о точонцымся процессе карным ксенза Анатоля Парахневича. А о чым яшчэ услышымы в программе? Россия атакуе Украину и грози НАТО.
5: Россия будет далей провокувати.
4: 150-та рочница уродзін Яна Булхака.
6: Зарызыкуе ствердзэнне хыба нік, яму не дороўнал.
4: Спектакль «Война на слово». Як дзяваю механізмы войны інформацыйнай?
7: Хчелішмы тэн механізм, самі не до конца го знаюць на пачонтку, розэбраць на чыннікі першы і в такі жатэльны, документальны, але тэш чэкавы в форме спосуб оповедзець.

Белорусские святые. Праподобный Мартін Туровский. Про святого Мартіна захавалася, на жаль, нешмат звестак. Вядома, што ён служыў кухарам пры сядзібе туровскіх епіскапаў Сімеона, Ігнатія, Якіма і Георгія у самым старажытным манастыры Турава, Барысаглебскім. Манастыр размяшчаўся на поўдзень ад княжага замка. Заснаваны быў яшчэ ў 11 стагоддзі ў памяць святых мучанікаў Барыса і Глеба. Пры манастыры знаходзілася кафедра туровскіх епіскапаў. Яны былі адначасова і ігуменамі гэтай абіцелі. Досягнувши сталого узросту, праподобный Мартін был звольнены на спокой, але старец не захотел расставаться с монастыром и, отчувши покликанне служить Богу, принял монаский постриг. У монастве праподобный Мартін выконывал многие послушанні и здійсняв подвиги для уратования своей души. Сталы узрост и тяжкая праца стали причиной частых и протяглых хвороб праподобного Мартіна. Однойчы, коли он занядужил, покутуючи от болю, горача стал молиться и кликать на допомогу святых покутников Бориса и Глеба. На третий день у цудовным баченні явилися ему два мужи, у яких праподобный познал святых князёв. Яны подали хворому воды, и ён одразу отчув себе здоровым. После цудовного оцаления праподобный Мартін прожил еще год, а у наступным 1150 годе с миром отошел до Господа. Похаваны был святый Мартін на монастырских могилках, побач с храмом. Ему присвечено сказание слова про Мартіна Мніха, записанное неведомым автором неузабаве после его спочину. С невеликими изменами слово уйшло у Минеи святителя Макария. Праподобный Мартін особливо ушановывается на Туровщине. Там, у день его памяти, 10 липеня, проводится урочистое набоженство при уделе множества верников. У 1998 годе у вёсцы Желудок Шчучинского района Гродзенской епархии был побудованы новый храм, освященный у имя праподобного Мартіна Туровщина.

Православие и штучный интеллект. Поміж захопленням и страхом. Отказ православной церкви на выклики штучного интеллекту не повинен починаться ни с технічного захоплення, ни с технічного страху. Починать треба с того, як церква розуміє человека. Основой для этого служат два церковные документы – постановы Святого Великого Собора Накрытия и документ про життё свету. Первый тлумачит покликанне православной церкви и ее свідчення у сучасным свете. Другий показывает, что с этого выникает для грамадства и этики. У им говорка идет про годность и свободу человека, науку и технику, про творение и агульное добро. У документе про життё свету правы человека назва выявлением непорушной неповторности кожной особы. Гэта думка датычыць и штучного интеллекту. Ён усё мацней уплывае на працу, навучэнне, лячэнне, доступ да ведаў и ўсё грамадскае жыццё. Таму годнасць и правы человека павінны заставацца мерай, з якой мы вымяраем усё астатняе. На гэтай падставе царква мае права і павінна задаваць сур'ёзныя пытанні. Хто адказвае, калі аўтаматычная сістэма прычыніла шкоду? Што рабіць, каб годнасць чалавека не знікла, калі яго жыццё зводзяць толькі да набору дадзеных з места профілю ці адзінкі з прагнознай катэгорыі? Гэта не толькі тэхнічныя пытанні, яны тычацца самой прыроды чалавека, які ёсць адначасова істотай матэрыяльнай і духоўнай. Разом с тем, церква не повинна глядеть на штучный интеллект только как на небезпеку, якую треба обмежевать. Техника сама по себе не суперечить христианской веры. Главное питание у тем, на что скерована человечая здольность творать, до якой меты я наведе. Тут важно отрознивать корысть от мудрости. Штучный интеллект умеет опрацовывать звездки, складать тексты, имитовать размову и подказывать лепшие решения. Але информация – это еще не мудрость. Имитация размовы – не агульность людей, а самое эффективное решение не заусёды з'являється добрым. Поводле православного разумения, мудрость – это удел у истине и Божьем житті. Человечее ведание досягає своей полноты не у панаванні над светом, а у єдності с Богом и людьми. Особливо это важно теперь, когда штучный интеллект все частей становится посередником помеж человеком и ведами, а так само помеж людьми. Когда зручность вытесняє в учебу, роздум, встречу с человеком и уласное моральное решение, техничный поспех может сховать збяднение человечего життя. Святый и Великий Собор Накрытия у документе «Миссия православной церкви у сучасным свете» говорит про это так. Для православной церкви здольность доследовать свет навукова – это дар Божий человечеству. Однако, разом с таким становчим ставлением церква признает и небезпеку, якая хавается у выкористання некоторых навуковых досягненняў. И наличить, что ученые сапраўды свободны у своих доследованиях, але обязаны спынить их, коли яны порушают основные христианские и гуманитарные каштовности. Поводле апостола Павла, усё мне дозволено, але не усё на корысть. Тому церква не повинна просто погаджаться с думкой техничных специалистов. Яе задача іншая – дать широкий духовный кругогляд, в яким треба оценивать и технику, и науку у целым. Человек – не особная самодостатковая одинка, и он особа. Его життё складается с односин, с Богом, с іншими людьми и с усім створеным светом. Патриарх Константинопольский Варфоломей заўсёды подкресливая, что укоренение штучного интеллекту потребует поваги до годности человека, обороны основных свобод и клопоту про социальную справедливость. Менавіта тут набывая вагу социальное вучение Святого и Великого Собора Православной Церкви. Его клопот про справедливость, годность, свободу, правы человека – про творение и агульное добро вырастая з веры у церкву и с покликання человека удельничать у боском житті. Церква глядзіць на грамадство не як установа, якая просто отказывая на грамадские проблемы. Яна – тело Христова и свечить про переутворение усяго человечего життя. Умара.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10 година, у Польши 9. У Саудовской Аравии атаковали аэропорт. 12 загинулых, больше за 300 пораненных. Зенон Пазняк выступил у подтримку Ярослава Иванюка. Евразвяз не мая намеру змягчать санкционный тиск на Москву. У студии Анжелика Ляльковская. У вынику ракетной атаки на международный аэропорт у столицы Саудовской Аравии Эр-Рияде загинули 12 человек, еще 300 отримали ранения. Про это поведомило управление громадянской авиации краины. Отказны за напад на аэропорт ускладают на йеменских хуситов, которые, как ствержается, выпустили ракету по объекте. Сирот загинулых громадяне разных краин, у тем лику Саудовской Аравии, Бангладеш и Злученных Штатов. Некоторые пораненные находятся у тяжким стане. Гэта уже третий напад на аэропорт за тыдзень. Паводле крыніц информационных агентств, больницы перапоўненыя, пацярпелых доставляли машинами хуткой допомоги и вертолетами. Падчас апошняй атаки система папярэджання об пагрозе не спрацавала. Пасля нападу рейсы перенакіравалі з Эр-Рияда, а працу аэропорта часово прыпынілі. Раней хуситы заявлялі пра пашырэнне ваенных дзеянняў у рэгіёне і заклікалі авіакампаніі пазбягаць паветранай прасторы Саудовской Аравии. Евразвяз не мае намеру змягчать санкционный тиск на Москву. У понеделок министры замежных справ краин ЕС плануют затвердить новый пакет санкций супроть России. Про это заявила верховная представница Евразвязу по замежных справах Кая Калас. Поводле Калас, припынение американских санкций супроть российского дизельного палива даст Москве додатковые сродки для протягу войны супроть Украины. И она так само поведомила, что за два дни у вынику российских ударов загинули больше за 80 мирных жыхароў Украины. Акрамя того, Россия узмацнила гибридные атаки на европейские краины, у тым ліку на союзников по НАТО. Домовленность об поставках российского дизельного палива на американский рынок президент США Дональд Трамп обвестил 9 кастрычника после телефонной размовы с российским лидером Владимиром Путиным. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал домовленность Вашингтона и Москвы, назвавши ее «инвестицией в войну». Зенон Пазняк выступил у подтримку Ярослава Иванюка, керовника фонду «Коммуникат», який развивает одну из найбуйнейших белорусских интернет-библиотек. Пазняк опубликовал заяву про переслед Иванюка и фонду с боку белорусских уладов и про заявление имя выдавцы у российской базе вышику. Пазняк отзначил, что большинство ягоных книг доступны на сайте «Коммуниката», який выконывает функцию белорусской онлайн-библиотеки. Пазняк подкреслил важность працы фонду для белорусской литературы и культуры. У своей публикации Пазняк так само нагадал, что у травня бягучего года библиотека потерпела от масштабной кибератаки. Поводле его серверы были очищены, а доступ до больше як 70 тысяч материалов часово страчены. Позднее прасу библиотеки обновили из резервных копий. Особную увагу Пазняк звернул на подеи 8 кастрычника, коли поводле опубликованной информации Ярослав Иванюк, громадянин Польши, який народился на Белосточчине, з'явіўся у расійскай базе вышыку. Пазняк звязвае гэта з рашэннем беларускіх КДБ, якое раней прызнала аб'яднанне незалежных беларускіх выдавецтваў, у тым ліку фонд «Камунікат», так званым экстрэмісцкім фармаваннем. У Беларуси сегодня дзейнічае 8 структур, якія маюць право на оперативно-вышуковую дзейнасць. Кіраўнікоў кожнай з іх прызначае асабіста Лукашенко. Таким чином, силовые ведомства не только подпарадковываются ему, але и взаимно контролюют одно одного. Про гэта у интервью YouTube-каналу «Радио Рацэ» распавёў політичный аналитик Валеры Карбалевич. Якой мэта спрабуе дасягнуць гэтым чынам Лукашенко? На гэта пытанне у эфіры YouTube-канала «Радио Рацэ» адказвае Валер Карбалевич.
3: Главная задача Лукашенко – первое – утримать уладу. И для этого треба как бы маневровать помеж разными небеспеками, которые он бачит и с боку Захаду, и с боку махчима России, и с боку Украины. Про что он сказал, что Беларусь уразлива перед украинскими дронами. И с боку оппозиции, якая на на заходнім кірунку в значної ступені перегульвае афіцыйны Мінск. Ну і зразумела захаваць сваю палітычную спадчыну на сітуацыю, калі яго не будзе пры ўладзе.
2: Па словах Валеры Карпалевіча, цяпер з'яўляецца яшчэ адна інстытуцыя, якая прадстаўляе пасаду аналітыка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. І гэтая пасада, паводле самога Лукашэнкі, прынятая для таго, каб сачыць за вайскоўцамі і сілавымі структурамі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння днём будзе каля 12-14 градусаў цяпла. І калі ў першую палову дня яшчэ магчымы дождж, то пасля абеду можа выклінуць сонейка. Таму парасон пакуль не хавайце надта далёка, але шпацыр смела плануйце. Надвор'е абяцае паправіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай на радыё Рацыя

0: An absence of berries. An absence of berries. An absence of berries.
1: Слово с музыкой.
2: End of the Rhythm от Urtuchen Oglet, хотя еще это не совсем конец рифму. На конец сегодняшней передачи еще одна встреча с гитаристом, который переутворяет звук гитары во все, что можно с гитарой только не ассоциировать. Это будет другой супольный его альбом со шведом Бертлингом и Верлингом. Спадавало się мне описание, zdaje авторское этого альбома, а это Ghosted 2. Телепатичное и групповое мышление открывает окно у новой сферы фьюжн. Фанк-джазовые хиты, полиритмичные шкелеты, амбиентальные пасторали, посткраутские дроны и зихотливые саундтрек Мары. Вось и оно, тре, с альбома Ghosted 2, а я, Ило Карпюк, запрошаю уже. Простый день.

0: сусветный хит тыдня.
1: Брайан Адамс представил новый сингл «How's It Going», у яким звернулся до кантри-гучання. Композиция сполучает неозмушенную атмосферу, гитарную основу и характерный хрипловатый вокал музыки. Это больше легкий и непосредный бок творчести Адамса, у яким на первый план выходит мелодия и натуральность выконания. Песня станет заголовным треком нового альбома «How's It Going», релиз якого запланованы на 6 листопада. Новый материал протягивает творчую активность канадского музыки и показывает его цікавость до разных боков гитарной музыки. Брайан Адамс, «How's It Going».
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит»,

0: Сусветный хит тыдня.
1: Бритни Спирс представила ранее невыдаденную композицию «She'll Never Be Me», записанную подчас студийных сессий початку 2000-х. Песня вертая слухачев до эпохи ее третьего альбома, коли спевачка отходила от подлеткового поп-гучания до больше дорослого и упевненного стилю. У центра композиции тема уластной неповторности и немогчимости заменить одного человека иншим. Релиз промеркованы до 25-годзи альбома «Бритни», який першапочаткова вышел у 2001 годе. Юбилейное выданне «Бритни 25th Anniversary Edition» з'явится 6 листопада и будет включать 23 треки замест оригинальных 16. Сярод додаткового материалу – ремиксы и ранее не опубликованные студийные записи. «Бритни Спирс» – «She'll Never Be Me».
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку «Сусветный хит»,

0: Сусветный хит тыдня.
1: Аланис Моррисет выпустила «Beautiful Star of Bethlehem» – колядную композицию, записанную разом с Бренди Карлайл и Стивом Мартином. Особливую афарбовку песни надає банджа, на якой сыграл Мартин. Сполучение жаночих голосов и акустичного инструмента створяет камерную атмосферу с элементами американской фолк и кантри традиции. Композицию выйдет в новый колядный альбом «Good Weather for Immaculate Conception», который выйдет 6 листопада. Для Моррисет, ведомый своими эмоциональными рок-песнями, это возможность показать иной бок творчести, больше спокойный, акустичный и связанный со святочной музычной традицией.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку «Сусветный хит»,

0: Сусветный хит тыдня.
1: Нора Джонс и Крис Степлтон объединили свои голосы у новой святочной песни «April's Gone». Это эмоциональная композиция про кохание, которое поступово сгасает, але еще может отримать шанец на отраджение, дякуючи калядному настрою. Мягкая интимная манера Джонс сустракается с глубоким, насыщенным голосом Степлтона, створяющий выразный вокальный контраст. Поводле спевачки уже подчас написания композиции и она уявляла миновито голос Степлтона. Новый дуэт протягивая яе цікавасць до музыки, у якой джаз, соул, кантры и святочная атмосфера натурально сполучаются. Нора Джонс и Крис Степлтон. April's Gone.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти спасылку «Сусветный хит»,

0: In archaic language, an exception was made for Alan Turing.
1: Pet Shop Boys выпустили A Man from the Future – концептуальный альбом, присвященный британскому математику Алану Тьюрингу, одному из основальников современной информатики. Это целостный музычный оповед, который охопливает 8 ключевых этапов жизни ученого – от школьных годов до трагичной смерти в 1954 году. Альбом складывается с 16 треков, 8 основных композиций и их инструментальных версий. Музычный проект объединяет электронное гучание Pet Shop Boys с камерной оркестровой музыкой. Разом с дуэтом над альбомом працавал немецкий композитор Свен Хельбик, который створил струнные аранжировки для октета «Манчестер Камерата». Особливую роль отыгрывает актриса Джулиет Стивенсон, которая гучила фрагменты книги Эндрю Ходжеса «Алан Тьюринг. The Enigma». Сполучение электроники, сучасных инструментов и мастацкого читания створяет атмосферу, в якой технологичная докладность суседничает с человечей эмоцийностью. Сюжет альбома развивается хронологично. От учебы Тьюринга у Кембриджа и его роли у расшифровки немецких военных поведомлений до работы над величальной техникой и идеей штучного интеллекта. Але побач з історії наукових відкриттів розгортується особиста трагедія ученого, який підвергся судовому переслідуванню про свою гомосексуальність. Головними темами становиться науковий прогрес, несправедливість, одинота і чоловіча годність. Праця над проектом почалась ще у 2012-13 годах, а у 14-м його фрагменти прогучали на BBC Proms у Royal Albert Hall. Больше чем раз 10 годов музыки вернулись до материалу, дополнивший его новыми электронными элементами и оркестровыми аранжировками. У вынику «A Man from the Future» стал особливой працей у творчести дуэта, музычным портретом человека, чьи идеи опередили свой час, а житё выявило суперечность помеж науковым прогрессом и громадской нетерпимостью. 1970s.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полдень, у Польши 11 година. Российский бизнес стварае приватную супрацьпаветраную оборону. Украина рыхтуе закон для беларусов с пратэрмінаванымі пашпартами. У Барановичах батьки назвали новонароджанага сына редким імем Айвар. У студии с новинами Анжеліка Ляльковская. Российский бизнес творяє приватную супрацьпаветрану оборону для аховы промысловых предприемств. У интернете з'явилася информация про набор операторов систем супрацьпаветранной обороны для обороны Куйбышевского нафтоперапрацовчого завода у Самары. Предприемство шукає разлики зенитных установок «Шилка» и экипажа боевых машин пехоты БМП-2 «Біражок», здольны змагаться с поветренными целями. Для гэтага плануется притягивать резервистов, якія пройдуть необходимую подрыхтовку и боевое зладжванне. Министерство замежных справ Казахстана проверяет звороты громадян, которые заявили про погрузу отправки на фронт у России. Подставой стали видеозвороты казахстанцев, которые заехали у России на заробки, але поводле их словов сутукнулися с погрозой примусового отправления на войну. У казахстанском внешнеполитическом ведомстве заявили, что проверяют все звороты. После завершения проверки сформированы список громадян, которые планируют передать российскому боку. У Министерства замежных справ Казахстана так само отзначили, что подтримливают сталый контакт с российскими уладами на разных уровнях. Ситуация находится на особливом контроле ведомства. Украина рыхтует законопроект, який дозволить громадянам Беларуси и России с протерминованными пашпартами отримливать вид на жыхарство. Инициатива дотычится людей, которые живут в Украине, але не могут обновить свои документы в краинах походжання. У вынику они сутукаются с проблемами переоформления альбо подолжения легального статусу. Новые правила повинны спростить процедуру отримания дозволу на проживание для этой категории замежников. При этом конкретные умовы и порядок подачи документов будут залежать от положения законопроекта. После принятия документа змены могут допомогти белорусам и россиянам, которые не могут вернуться на родзиму або звернуться у свое консульство, у своей консульской установы для обновления пашпартов. У Барановичах батьки назвали новонароджанага сына редким імем Айвар. Паводле мясцовага ЗАГСа, апошні раз гэтае імя рэгістравалі ў 1973 годзе. Такім чынам, пасля паўзы больш як у паўстагоддзе, яно зноў з'явілася ў дакументах напрыканцы верасня. Імя Айвар мае некалькі версій паходжання. Найбольш распаўсюджанае, звязанае са старажытна-скандынаўскім імем Івар, якое тлумачыцца як воін з цісавым лукам. У латышскай традыцыі імя таксама звязанае са значэннем воін з мячом і воін са зброй. Ёсць і іншыя версіі. Цюркская трактоўка месяцападобны, а паводле аднаго са славянскіх тлумачэнняў імя можа азначаць мудры альбо багаты на досвід. Беларуска-польская спевачка Анна Мова презентовала композицию «Face to Face». Песня стала вертанием артистки на музычную сцену после двухгодового перепынку. Про новый твор и она расповедает.
3: Композиция была натхненная в уголе. Я думаю, что моим эмоциональным станом, как это завсюду у меня бывает, я спочатку отчуваю некое подчутё, некую эмоцию, или потому что я аутистичный человек, не могу это переказать словами, и тому я пишу музыку. И вот эта песня была написана не 17 годов тому. И по сутности, мне так часто бывает, что я там напишу песню вельми-вельми шмат годов тому. И после уже только, когда я становлюсь старейшая, то я разумею, про что она была.
2: Прослухать композицию теперь можно на личбовых пляцовках. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: У нашем помежном регионе, у Беластоку, Гарудни и Берасти, сегодня будет по-восеньску свежо. Днем поветра прогреется прикладно до 13-15 градусов. Все еще шакается дожджи, особливо у Берасти, тому парасон лепш узять с собой, навод, коли за окном на хвилину выгляне солнце. Пазней верагоднасць ападкаў стане менш, а ў Беластоку і Гародні магчымае праясненне. Для шпацёраў гэты асенні дзень цалкам падыдзе. Толькі не забудзьцеся пра куртку. Увечары пахаладае да 8-11 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: All human rights for all. Высокі ропос жмогу стайсіс висіяны.
5: Права чалавека для всіх.
6: Всі права людини для всіх.
7: Усе правы чалавека для усіх.
8: Вясна. Правабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
9: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзялоўская. Ну а далей кароткі анонс сённяшняга выпуску, які, дарэчы, прысвечаны тэме смяротнага пакарання. Таму што 10 кастрычніка адзначаецца Міжнародны дзень супраць смяротнага пакарання. Як гэтая тэма звязана з Беларусю? Ну, просто таму што Беларусь – апошняя краіна ў Еўропе, дзе існуе такі від кары. І ў рубрыцы «Каментар» паглядзім, як беларускі праваабаронца выступіў на канферэнцыі АБСЕ па чалавечым вымярэнні, якая таксама днямі праходзіць у Варшаве, на тэму смяротнага пакарання. А таксама паглядзім на смяротнае пакаранне ў рэгіёне АБСЕ. Аналітычны дакумент 2026 года, які быў прадстаўлены на канферэнцыі АБСЕ па чалавечым вымярэнні і які ўтрымлівае уступнае эсэ Алеся Бяляцкага. Пра што яно? Усё гэта ў рубрыцы «Каментар», а ў рубрыцы «Каментар эксперта» пачуем каардынатара кампаніі «Праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі» Андрэя Палуду. Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
10: Ветер песни писал, я тебе

0: Проблема, якая існує в Беларусі, а менавіта наявність смяротнага покарання. Важно сказать, что мероприемства ОБСЕ по человечьему вымерению, яны традиционные, проходят от года в год. Это, бадай, одна из таких важных штогодовых пляцовок, на яких можно и важно проговорить, в принципе, про проблемы, связанные с правами человека. Натурально, что мы, представники компании, говорили про смяротное покарание. Важно так само еще означать то, что аккурат мероприемства и деньги, присвечены смяротному покаранию, и он совпадает на дни, в которые мы проводим тыдень супрасмяротного покарания в Беларуси, и тому это органично еще по одной ступени, скажем так, переплялося с программой тыдня супрасмяротного покарания. И когда мы планировали тыдень, мы казали, вот сами себе отказывали на питание, а на во что вогуле его проводить, насколько важно его организовывать и так далее, то отказ и на ваше питание про это мероприемство, и в принципе широко, когда мы кажем про тыдень, и он такие. Говорить про смяротное покарание треба постоянно, проводить мероприемства у тым ліку тыдніцу про смяротное покарание треба постоянно, потому что это дозволяет, альбо наоборот, не дозволяет, каб проблема смяротного покарания стала некой такой, я бы сказал, обыденностью, каб она не стала такой повседенностью, можно так нам вот сказать, для нашего громадства. Что вот оно и есть, так было весь час, и так, может быть, значит, тогда и повинно быть. Нет, так быть не повинно. И я надеюсь, что огульными намаганиями, намаганиями журналистов, активистов, правоборонцев, мы про сходки час уже будем говорить с вами и разважать про то, что Беларусь, вось, она краина, якой нема смяротного покарания в оголе, альбо хотя бы уже зроблены уладами Беларуси перший крок на то, у выгляде мораторія на тое, каб яна не прымянялася на практыцы.
1: Сярод іншага, у сваёй прамове на канферэнцыі АБСЕ Андрэй Палуда звярнуў увагу на тое, як пасля 2020 года Беларусь пайшла па шляху пашырэння магчымасці ўжывання смяротнага пакарання. Так, 27 красавіка 2022 года у крымінальны кодэкс былі ўнесены змены, што дазволілі прызначаць смяротнае пакаранне не толькі за здзейсненае злачынства, але за падрыхтоўку і замах на шэраг тэрарыстычных злачынстваў. А 25 сакавіка 2023 года набылі моц новыя змены, якія пашырылі ўжыванне смяротнага пакарання за дзяржаўную здраду, здзейсненую пэўнымі катэгорыямі службовых асоб і вайскоўцаў. Для нас прынцыпова важна, што гэта не абстрактныя змены заканадаўства, падкрэсліў падчас свайго выступу Андрэй Палуда.

чиной моей. Падай чиной моей, бежить метро. Надай чиной моей, шумять ГАИ. Гэта ГАИ, не белостволых берез, а мільйони векапомных дубов. Десь под Менском шумить не міга, але я бачу только тихую свислач. Ты жадал грук от сталевых машинов, мы отримали куропатскую тишу.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14-я година, у Польши 13-я. Российские спецслужбы могут рыхтовать замахи на керовников войсковых предприемств у Европе. Беларусь просит не политизовать питание миграции. У 6 реках краины выявлены пресноводные медузы. У студии Анжелика Ляльковская. Европейские спецслужбы попереджуют про узмацнение погрозу с боку России у дочинения до керовников оборонных предприемств. Поводле Financial Times, российские спецслужбы могут рыхтовать замахи на керовников и сотрудников предприемств, которые вырабатывают узброение, дроны и комплектующие для их. Про это выданию поведомили представники 5 европейских разведывательных служб. На фоне этих попереджений некоторые компании уже узмацнили охову своих керовников. У Немеччины спецслужбы рекомендуют использовать послуги приватных охотников. Поводле оценок европейских разведчиков, такие операции могут иметь на мете не только физическое знищение особных людей, але и заполохывание оборонной глины, каб ослабить подтримку Украины. На посиджении Генеральной Ассамблеи ООН представник Беларуси закликал не политизовать питание миграции. У отказ краины Балты обвинователи Минск у выкористании мигрантов как инструмента тиску. Белорусский дипломат Вадим Писаревич заявил, что миграция – это глобальная зъява, якая при належном регулировании может сприять развитию. Беларусь, поводле его слов, постоянно сутыкается за обвинувачиваниями с боку соседних краин. У отказ представник Латвии при ООН, выступающий дымя Латвии, Литвы и Эстонии, заявил, что больше за 5 годов Украины Балтии сутукаются с наумисным використанням Беларусью мигрантов. Поводле латвийского дипломата, сегодня Латвия предухилила каля 12 тысяч спробу незаконного пересечения межи. И он так само поведомил, что 5 и 6 кастрышника помежники зафиксовали спробу организованного проникнения группы мигрантов у сопровождения людей у масках. Россия не смогла и не сможет отмовиться от своих амбиций у дочинения до Беларуси. Але есть и другий бок проблемы. Европа не может отчувать себя в безпеце, покуль Беларусь керует пророссийский диктатор. И коли Россия страчивает Беларусь как военный плацдарм, это истотно изменяет ее стратегические махчимости у войне супроть Украины. Про это у интервью YouTube-каналу «Радио Рация» заявил историк, доктор наук Юрий Фельштинский.
3: Я подчеркиваю, если Россия теряет Беларусь как плацдарм для угроз Европе или как плацдарм для вторжения в Европу сухопутной армии, Россия проигрывает войну в Украине, потому что война в Украине в 22-м году как бы запланирована была как блицкриг для дальнейшего продвижения в Европу. Следующей страной должна была быть Молдова, но вот дальше уже Россия планировала двинуться в Европу, пользуя опять же снова Беларусь как плацдарм для вторжения.
2: Незалежная, вольная от диктатуры Беларусь – это не только пытание уластной незалежности и безопасности самих белорусов. От того, где заховая Москва контроль над белорусской территорией, залежит так само ее военные махчимости в Украине и здольность створать погрозы усходним межам Европы. Тому, на думку историка Юрия Фельштинского, будущее Беларуси застается одним из важных факторов европейской безопасности. У Вильні паспрабуюць праводзіць нядзельную літургію ў вечары. Пра гэты новы фармат багаслужэння паведаміў беларускі праваслаўны святар Александр Кухта. Паводле яго, вечаровая літургія разлічаная найперш на эмігрантаў, якія працуюць па нядзелях і не могуць прыйсці ў храм раніцай. Першае такое багаслужэнне запланаванае на сёння, а 18-й гадзіне ў храме на вуліцы Бокшта 4. Літургія будзе агульная для беларусаў, украінцаў, расейцаў і літоўцаў. За аснову возьмуць царкоўна-славянскую мову, але малітвы таксама будуть гучать на інших мовах, каб кожний вернік мог почуть свою. Александр Кухта признає, що гэта експеримент і пакуль невядомо, ці стане вечарова літургія постоянною практикою. Святар закликає жыхароў Вільні долучатися до першого богослуження. У 6 реках Беларусі виявлені пресноводні медузи, які раніше не були характерні для наших водойомів. Яны уже заселили Прип'ять, Піну, Дніпро, Березину, Нёман і Заходню Двіну. Навукоўцы зв'язують їх розповсюдження з потяпленням води. Гэты медузы вельмі маленькія, дыаметр звычайна не перавышае 2,5 сантиметраў. Найбольш спрыяльная для іх тэмпература вады каля 28 градусаў. Даследчыкі папярэджваюць, што чужародны від можа ўплываць на водную экасістэму, бо канкуруе з мясцовымі арганізмамі за ежу. Наконт небяспекі для чалавека адназначных высноў пакуль няма. Навукоўцы мяркуюць, што медузы маглі трапіць у беларускія вадаёмы разам з акварыумнымі раслінамі альбо жывёламі. Спецыялісты нагадваюць, нельга выпускаць экзатычных акварыумных жывёл у рэкі і азёры. Таксама не варта змываць іх у каналізацыю. Гэта можа спрыяць распаўсюджванню чужародных відаў і парушэнню прыроднага балансу. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне у Беластоку, Гародні і Берасці сёння будзе па-восеньску свежа. Паветра прагрэецца прыкладна да 13-15 градусаў цяпла. Всё яшчэ чакаюцца дажджы, асабліва ў Берасці, таму парасон лепш узяць сабой, нават калі за акном на хвіліну выгляне сонца. Пазней верагоднасць ападкаў стане менш, а ў Беластоку і Гародні магчымае праясненне.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-е у Беларуси, 14-е у Польши. Зеленский назвал умову спынения украинских ударов по российских НПЗ. 2 года со дня смерти политизневоленного Дмитрия Шлетхауэра. Трезуб и Пахоня и Сармат у Белостоку. У студии с новинами Анна Шайковская. Украина готовая спынить удары по российских нафтоперерабатывающих заводах, когда Россия спынит атаки на украинскую энергетичную инфраструктуру. Про это заявил президент Украины Владимир Зеленский. Цитата. «Любые кроки для деэскалации должны быть взаимными и с правдными гарантиями», написал Зеленский в телеграм-канале. По воле его, только за последний тиждень российские войски выпустили по Украине около 1500 авиабомбов, 75 ракет разных типов и больше за 1600 ударных дронов, около 60% из которых были реактивными. Зеленский так само нагадал про российские удары по цивильных объектах. По воле его, у Запорожья после российской атаки загинули 23 особи, у темнику 4 детей. У Харькове российские войски ударили по медичной установе, а у Славянску по 5-поверховым жилым доме. По воле президента Украины, под завалами у Славянску могут заставаться люди. Репрессии в Беларуси. Сегодня исполняются 2 года с дня смерти политизневоленного Дмитрия Шлетхауэра. 11 кастрычника 2024 года у Могилевской колонии номер 15 загинул 22-годовый политизневоленный Дмитрий Шлетхауэр, осужденный до 12 годов нібито за шпионаж и содействие экстремизму. У посвящения об его смерти позначена механичная асфиксия, что означает удушение. Самогубство здарилося у штрафном изоляторе неузабаве после этапа у колонию. Пожар у Могилеве. Министерство по надзвичайных ситуациях эвакуировало из интернату 104 особи. У сгорания здарилося раница 11 кастрычника. Говорка про 9-поверховый интернат по улице Белинского. На момент прибытия до места здарения подразделения МНС назиралось открытое горение у окне на 8 поверсе. Спрацевала система мауленчага оповещения пожары. Праз задымление у коридоры створилась погроза життю и здоровью людей, говорится у поведомлений. Культура. 10 кастрычника у Белостока отбылась дискуссия, выстава, организованная авторами медиапроекта «Трезуб и Пахоня» и «Сармат» компании «Будьма белорусами». У сустрэчы удзельнічалі Катерина Ваданосова, Василий Калач и Олеся Киркевич. Василий Калач распавядаў пра зброю, а Катерина Ваданосова – па сярэднявечныя строі. Пра тое, як праходзяць сустрэчы праектаў у розных гарадах Польшчы і што яны адкрываюць сучасным беларусам, распавядае Алесь Киркевич.
3: З выступамі па шляхецкай культуры мы ўжо трошкі паездзілі па Польшу. Кракаў, Люблін, Варшава, Быдгаш, Лоць, Сопат. Трошкі ўжо выступілі. У розных гарадах заўжды атмасфера прыязная, прыходзяць людзі, якія жывуць, як правіла, в Польше белорусы, которые переехали сюда, але так само приходят и поляки, приходят те, кто занимается исторической реконструкцией. Ці ось, например, у Любліні пришел белорус, который занимается шармеркой, фехтунгом, который фехтует, и в Любліні там есть такое середовище, именно ну, грона людей, которые ось человек 30-40, для которых там фехтование – это важная речь.
2: По воле слов Василя Калача, вельми важно у 21-м стагодзі не забываться про шляхту и шляхетскую культуру.
4: Это основа культуры демократы, нашей, менавіта европейской демократы, это основа отчувания себе вольным человеком, який уплывае на дзеянні державы. Вольный человек на своей земле, со зброей, каб ее оборонить, это аккурат той эталон, до якого нам варта імкнуться.
2: Сустрэча у Беластоцкай кавярні А100 доўжылася амаль 1,5 гадзіны і сабрала каля паўсотні не толькі беларусаў, але і мясцовых палякаў, аматараў шляхіцкай культуры. Больш навіна узнайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня на белорусско-польском помежже усталявалось похмурное надворье. Местами махчумые короткочасовые опадки. Максимальная удельная температура по ветру прогреется до 11-14 градусов со знаками плюс. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Газетные выразки из межвоения. Знаёмить Стась Дедерка.
5: Беларуская книгарня у Вильні. Лига беларускай культуры. Выстава мастакоў з будаўляным аддзелам.
0: Беларуская преса 100 год тому.
5: У 1926 годе газета «За правду», якая выдавалася у Вильне, опубликовала наступную рекламу. Беларуская книгарня Беларускага выдавецкага таварыства у Вильне, існаваўшая от 1913 году при Завальной улице номер 7, перенесена на Востробрамскую улицу номер 1, рог Гетманьской. Туды адресуйте усё.
0: Беларусы у межвоенным друку.
5: Ковенский месячник «Крывич» у 1923 годе опубликовал материал про Лигу беларускай культуры. 25 кастрычника у Ковне отбылся сход працаўнікоў на ниве беларускай культуры, на яким громадянин Клауди Душеўскі зрабіў доклад об потребе утварэння Лиги беларускай культуры, якая у першы чарот об'яднала бы беларускую интеллигенцию на эміграции и выкарыстала бы яе працаздольность у кірунку літаратурна-навуковым, а по-другое, Лига, звязавшись с краевыми белорусскими культурными установами, могла бы причиниться до систематизации и большей пляновости у працы на поле белорусской культуры.
0: Беларусь у интербельме.
5: Часопіс «Жаноцкая справа» у 1931 годзе апублікаваў зацемку пра выстаўку ў Вільні. У памешканні беларускага музею імя Івана Луцкевіча на Вастабрамскай нумар 9 адбылася выстаўка абразоў беларускіх мастакоў Драздовіча, Сергіевіча і фатаграфія ў Грыневіча. Выстаўку зладзіла краязнаўча-турыстычная секцыя беларускага навуковага таварыства. На асаблівую вагу заслугоўвае будаўляны аддзел этнаграфічнага на краязнаўчага зместу, які з'яўляецца выключна працаю мастака Драздовіча.
6: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Епідемія під Радашковичами. Християнська ресторація у Скиділі. Погром на Парнасі.
0: Беларуская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Беларуское слово» опубликовала корреспонденцию за Радашковской гмины Вялейского повету с заголовком «Няма ратунку». В апошний час у нашей ваколице страшенно поширается эпидемия – водры. Хвораюць не только дети, але и дорослые. У некоторых вёсках, например, у Шамятовщине, есть хаты, у яких хвораюць целые семьи. У семьи одного белорусского селянина одразу померло 4 особы, 2 детей и 2 дорослых. У другой померло 3, у третьей 2 и так далее. Помирают люди просто как мухи. У Олехновичах, в Уши, Лосях так само поширается эпидемия. Селяне скардятся, что никто об их не рупится, податки на все плати, и на сеймик, и на гмину, и на больницу, и на докторов. А як пришла беда, дык никто нават не прийде поглядеть, что это за хвороба. Никто не ратуе.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Наш стяг» у 1924-м опубликовала материал с местечка Скидель, что на Гординщине. Швагер нашего команданта полиции мает уласный дом при местечковом выгоне, а в этом доме он отчинил шинк «Реставрация Хрестьянска». Але торгует гэты швагер мало, бо далеко от рынку его ресторан. И вот так не сталося, что каб швагер больше торговал, дык пришел такий загад, каб рынок перенести на выгон, інакш кажучи, до ресторана. И правда, теперь часть кермашу заўсёгды отбывается на выгоне. Продают тут кони и іншую живелину, а уже где иде купли и продажа, там есть и выпивка, и швагер с реставрацией Хрестьянской дуже задоволен из гэтых перемен и частых барышоў.
0: Беларусь у Интербельме.
1: Выданне «Беларускі звон» у 1931 годзе напісала пра пакрыўджанага на беларускіх літаратараў. У савецкай Беларусі некі пан Барашка у сваім «Запраўды бараннім» артыкуле «Чарговае заданне літаратурнага руху ў БССР» крыўдуе на пісьменнікаў, згуртаваных каля часопісаў «Полымя» і «Узвыша», што быццам яны арыентуюцца выключна на пісьменніцкія імёны, і да гэтага часу іх рэдакцыі нічога не зрабілі, каб звязацца з нізавымі, хіба аля Дзям'ян Бедны, літаратурнымі гурткамі. Відаць, колюць вочы аўтара артыкулу тыя дэменты сапраўднай беларускай літаратуры, якія час ад часу бліскуюць на бачынах гэтых часопісаў. Дык дарогу для вуліцы і пры аказіі як не данясці. Вось адна з красачак, цытата. На старонках гэтых часопісаў «Полымя» і «Узвышша» сустракаюцца час ад часу шкодныя як літаратурныя, так і крытычныя творы. Гэты недахоп трэба знішчыць, канец цытаты. А мо яшчэ так зрабіць адзін пагром сярод беларускага парнасу пад прыкрыўкай нацдэмакратычнай небяспекі. Браво, таварыш Барашка.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

За щок дверей ён вышел и пропал, навеки зник ни насылу, ни тенью. Быть може просто, штосьці ён спазнал про сенс дорог и безу пекнатенья. Без весток зніклы ты, скажи, як мне знайсти, паштовкай стать и вырваться з мярэжаў. Неслушный крок, и традалей ісці, под жорный час у молах без обмежаў. Я зауважаю, бачу ты наукол, ляжыш журбот на снегам на релях. У лістоці ты, у гняздзе, дзе спрэс раскол, на мертвых пулях и забитых целях. Без весток зниклы ты, я недзе зауважал твою усмешку, вочы и походку. Ты як зникал, дык нешта мне кричал, каханне зло, маўляў, давай на водку. Без весток зниклы и я назову тобой дорогу. Без весток зниклы и я назову тобой дорогу, я назову тобой дорогу, я назову тобой дорогу. Без весток зниклы ты наш свет взмолол, додал у сутность лыжку человека. Без глизны, без ксивы, без житлов, одно на момент, выпавши за двеку. Без весток зниклы ты, ты знаешь об усі, про то я як за межи сенсу выйсти. Ты не увоскрозь, ты вечны з ім і у ім, знішчаеш лічбы, формулы і выйсти. Без весток зніклы і я назову тобой дорогу. Без весток зниклы, я назову тобой дорогу, я назову тобой дорогу, я назову тобой дорогу. Жыццё ценнее, больше не мае сил, зализывая после бойки раны, а ты на гэтым палатне святил мне знаком шлеш таемных и незнаных. Без весток зниклы ты, я знаю, что живы. Миллионы вас блукают с помежинами. Глядите на могилы с нумарами и на свой шлях наупросты не крывы.

все келихи свои. У двоих избирали у поплавах рамонки на венки. Ты наши шляхи вели у розные боки. У двоих от золку до темна вились ляраки. Ты мора разлеглося, мы морозные боки.

0: Аддых эту вечность Анатоля Кудлашевича – это черговая страта для белорусской культуры. Як бы мало было ждеков над усим, что белорусская из боку режиму, то еще и по стежце, якая ведет вечность, что раз то идет ктощи, кто мог бы еще шмат годов продолжать свою творчую дорогу у корысть белорусскости.
1: Анатоль Кудлашевич, мы сустранимся потом с тобою. За мяжою земного життя. Дякуй, Боже, за щастя такое, за любов, за огонь почуття. Хай не ведає серця спокою успамін об минулым гарчить. Мы сустренемся потым с тобою, не дарма ж мы приходили жить. Не магчыма, каб хтосьці парушыў наканованы Господом шлях. Коли звел при житті наши души, не разлучить ён их и пасля. На земле не дается без бою нават сколок от счастья венца. Мы сустренемся потым с тобою за мяжою земного життя.

люди кажуть, час приспел оборонца у своей воли. И будет день, и новый хлопец знов посьбере с богоров за волю. За гонор, годность прольется кров, а не сегодня, так значит, николи. Країна мар нам накажа бард, страды стишана не стрывае. Один, принамсі, за тебе меч узняты, отданая арфа грае. Один,

Кончается сегодняшняя не надто оптимистичная программа, але и час таки, что того оптимизму треба шукать со свечкой. Можа и мы у поэтичных роздумах колись его знойдем. А пока что, я Андрей Щепанюк, дякую вам за увагу и запрошаю на сустречу. Прости день!

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-е у Беларуси, 16-е у Польши. 35 ахвяраў расійскай атакі на Краматорск. Улады прынялі рашэнне пра эвакуацыю. Наступствы атакі ўкраінскіх беспілотнікаў закранулі Беларусь. У Беластоку пакажуць спектакль «Бежанцы 1915». У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Война в Украине. После атаки российских войск на Краматорск у четверг, у выніку якой загинули 35 человек, местные улады вырашили поширить примусовую эвакуацию детей из наибольш уразливых районов города. У четверг Краматорск стал объектом жорсткого нападу российских войск. Российцы використали керованную плануючую бомбу для атаки на два рейсовые автобусы, у выніку чего загинули 33 особи. 18 отримали ранения. У той же день отбылся черговый обстрел соседнего Славянска, в вынику якого загинули еще две особи. После этих инцидентов улады вырашили припинить громадский транспорт в регионе. В отказ на драматичные події Вадим Филашкин, керовник военного управления у Донецкой области, обвестил об поширении обовязковой зоны эвакуации детей из Краматорска. Тем часом у ночи на 11 кастрычни у выніку атакі беспілотніка цалкам спыніў працу дата-центр Яндекса ў расійскім Владзіміры. Збоі закранулі сервісы кампаніі ў некалькіх краінах, у тым ліку ў Беларусі. Беларускія карыстальнікі паведамлялі, што не маглі выклікаць таксі. Праблемы ўзніклі і ў іншых сервісах. Кіроўцы не маглі ўвайсці ў свае акаўнты, а частка карыстальнікаў скардзілася на збоі ў плацежнай сістэме Яндекса. Кампанія подтвердила пошкоджение инфраструктуры дата-центра. Поводле яе звестак, потерпелых няма. После атаки у регионе отключились две электричные подстанции. Без светла застались около 5000 жыхароў. Людей из домов поблизу объекта эвакуировали. Это уже третий напад на дата-центры Яндекса за некалькі дзён. Ранее 8 и 9 кастрычника были атакованы объекты у Разанской и Калужской областях. На фоне размещения в Беларуси тактичной ядерной зброї, регулярных инцидентов с российскими дронами у поветренной просторы краина у НАТО и Беларуси, а так само неудач российской армии на фронте, возникает питание. Чи може Кремль використати ядерную зброю с белорусской территории, каб подставить Минск под отказный удар? На питание YouTube-каналу «Радио Рация» отказывает историк, доктор наук Юрий Фельштинский.
3: Я подчеркиваю, если Россия теряет Беларусь как плацдарм для угроз Европе или как плацдарм для вторжения в Европу сухопутной армии, Россия проигрывает войну в Украине, потому что война в Украине в 22-м году как бы запланирована была как блицкриг для дальнейшего продвижения в Европу. Следующей страной должна была быть Молдова, но вот дальше уже Россия планировала двинуться в Европу, пользуя, опять же, снова Беларусь как плацдарм для вторжения.
2: На думку Юрия Фельштинского, размещение ядерной зброи в Беларуси является провокацией в дочинении до белорусского народу. При этом, когда наближение ядерного арсенала до европейских межов, саправды переследовало бы мету повышать безпеку России, для этого могла бы выкористовываться Калининградская область. И до інших темов. У авторок 13 кастрычника белорусский театр «Бай» покажа у Белостоку спектакль «Бежанцы 1915». Показы отбудутся в межах театрального фестивалю на прамаку «Сходы». «Бежанцы 1915» — это постановка про одно из наибуйнейших примусовых переселений у населенства в Европе в 20-м стагодзе. И она заснованная на книге польской журналистки и письменницы Анеты Примаки «Онишк. Беженство 1915. Забытые утекачи». Режиссеры спектакля Андрей Новик. Роли выконывают Мария Чиквин, Андрей Новик, Дарья Новик и Алекс Сапрыкин. Бесплатные квитки можно отримать у книгарни «Коммуникат Шопе» по адресе улица Варшавская 1А у Белостоку. Книгарня працює з понеділка по п'ятницю з 15 до 18 години. А спектакль «Біженці 1915» покажуть 13 кастричника у кінотеатрі «Тон» о 17 і 19 годинах. Больш новинаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы ўсталявалася пахмурнае надвор'е, месцамі магчымыя кароткачасовыя ападкі. Максімальная тэмпература паветра сёння ўначы ад 7 да 9 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць, яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
4: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Літовская перакладчыца Альма Лапінскіне працуе над чацвёртай кнігай перакладаў Алеся Разанова.
5: Зараз рыхтую кнігу к 80-летию Разанова. Гэта будзе пераклады яго зному.
4: Размову з паэткай Настай Кудасавай.
6: Буду думаць пра новую кніжку ўжо, таму што мне больш хацелася б выдаць менавіта новыя вершы, которыя за ўсе гэтыя гады напісались.
4: А таксама рэцэнзію на кнігу Артура Клінава «Локісаў».

Ходи до нас, закликають мене одни. Это ж твоя божница. Ты знов тут зможешь сказать свои слова до неба. Ходи до нас, проймають мене другие. Это ж твоя божница. Ты знов тут зможешь слухать, что каже небо.

0: «Життя з літературою».
1: Поетка Наста Кудасова скончила літературне турне і тепер рихтує новий зборник вершаў. Паралельна поетка працює у пекарні і випікає пончики. Наколькі тяжко сполучать творчую і фізичну працю, ці відчуває поетка сувязь з Білоруссю після 4 год вимушеної еміграції. І ці будуть присутнічать білоруські мотиви у нових вершах. На гэтае і іншае пытанне адказвае паэтка Наста Кудасова ў гутарцы з Юліяй Сівец.
2: Закончилось, у тебя такое было насыщенное литературное турне. Можешь сгадать, куда ездила, что презентовала и где?
3: Было вельми насыщенное турне. Мабуть, у меня упершиню в житті было такое долгое, цікавое подорожжа. Вот мы разом с Муникатом наведали Прагу, Братиславу, Вену, Цюрих, Мюнхен. То бок было 5 городов, 5 краин. К этим разом мы презентовали сборник лирика, який все лето вышел у коммуникати. Это моя книжка выбранных творов, то бок, ну, не зусім новых, але такое подсумование усяго, можно сказать, что было написано вось. И для меня, конечно, ну, это было вельми натхненное такое подорожжа, натхненное, натхняльное такое життєдайное, потому что, кроме Праги, я больше не была нигде. Вось, с тих пералічаных городов, то бок, усяго, это было упершиню, это было знакомство с новыми краинами, это было знакомство с новыми диаспорами. Это для меня завсёды вельми такое цікавое открытие, что так много белорусов живе в свете повсюдно. И они цікавятся белорусской литературой, и они всюды іншие, розные люди. То бок такая панорама створается белорусского життя. Так что для меня это, конечно, ну, было супер файное подорожжа, и это все было дякуючи, безумовно, финансовой подтримці нашего Международного союза белорусских письменников, вось, и компании «Будьмо белорусами», без них бы этого всего не могло отбыться, вось, за что им вельми удячная за такую подтримку и информационную, и всякую разнобаковую. Так что, ну так, говорить про это можно долго. Спадзяюся, что это не апошний таки тур. Вось, потому что я на наступный год вось, планую еще новую книжку. Теперь сижу тут, рыхтую, дописываю нечто.
2: Закончилось у тебя такое великое литературное турне. И лето, в принципе, было такое насыщенное литературными презентациями, со встречами. Планы на осень, зиму, засяродиться на працы, ці так само плануєш ніякі презентації і зустрічі?
3: Ну, ти ведаєш, ні, щиро кажучи, нічого не планую більш. По-перше, мені психологічно доволі тяжко, насамперед виходить до людей. Ну, то бо це з одного боку натхнення, як я сказала, так, така рада, з іншого боку, ну, мені це так троху отбираем энергию, вот. И мне после этого, ведаешь, хочется побыть так сам на сам, в таким интровертным троху своем свете, у себе. По-другое, я ж элементарно, как бы, працую тут на такой сталой, звичайной праце, так, со своей, из якой мне не так легко отпроситься, так что это подороже плановалось там загодя, треба было взять себе отпочинок, домовиться, как бы, так, с керовництвом, как меня выпустили на той день, вот. А теперь уже, ну, в ближайший час я так нічого не планую, буду просто працювати, якби жити своє приватне життя тут, ну і ось, да, буду думати, короче, про нову книжку вже, тому що мені більше хотілося б видати менавіта нові вірші, які за всі ці роки написалися, ось для мене тепер це важливо, не як відпустити.
2: Ти закранула працю, чи казала їм ти, що ось я поетка, їду там в літературне турне?
3: Так, я казала, вони відають, що я поетка, що у мене є, якби, окрім звичайної праці, ще мої виступи, там, ніякі споткання, презентації. Ну, так, це звичайно, нормальная справа, то бок мне здається, что не ведаю, може, тому що я у Польщі живу, тут некая більш свободна країна, і тут много таких різних цікавих людей, і кожен займається чим хоче, тому якби ніхто не здивляється, що ти можеш бути поеткою і, допустим, бути ще і кондитером, наприклад, да, якби одночасово. Ну, це нормально абсолютно.
2: Наскільки легко чи тяжко сполучати написання вершів і праця, яка зв'язана з більш таким фізичною діяльністю? Працу випікання пончиків. Наскільки це тяжко? Такі дві різні сфери, по сутності.
3: Так, я нині бита різні сфери, але з іншого боку, ну, працювати завжди треба. Я не ведаю. Може, звісно, є такі творці, автори, які живуть у одной этой ипостаси, так, письменницкой, и как бы все их житё, как бы вокруг этого крутится. Ну, але мне кажется, таких не вельми много. Все-таки треба зараблять гроши, коли у тебя есть семья, особливо. Может, коли ты один таки сам на сам живешь, то тогда можно прожить только ведешь в творчести, так, нек. И быть только творчим. Але, ну, у меня дети, у меня столько клопотов, мне треба довольно много грошей на то, как бы свою семью утримливать. И, как бы для меня такого питания навод не поуставало, як сумещать. Ну, просто берешь и сумещаешь. Бывает тяжко, бывают такие дни, коли, ну, не хочется там выходить на эту працу, потому что у тебя там пишутся верши, альбо там некие, еще там бачишь, некие фестивали отбываются, на какие ты не можешь дозволить себе поехать, и бывает так крыльно. Ну, але, как бы, в житті треба завсёды чимсь ахвяровать, треба неяк выбирать правильно. Я стараюсь такий баланс подтримливать, каб, ну, цалком не отмовляться от своей творчей сутности, але и, ну, не працавать я не могу. Зрешты, ведаешь, часом такое приключение навод бывает корыстным, потому что вот у меня бывали периоды, памятаю, коли я працавала, допустим, на такой праце, неяк фрилансер, так, с дому, да, я была больше вольною, можно сказать. И я бы не сказала, что писалася нашмат больше. Ну, так, может, часом больше было, часу писалася больше. Але мне кажется, коли ты больше вольный, то ты больше марнуешь просто часу на некие такие небыто важные речи, але на сам реч, я зауважила, чем больше вольного часу, тем больше не повольно ты все робишь. Чем меньше вольного часу, чем больше перед тобой стоит задача, таких конкретных побытовых, тем больше ты небыто поспеваешь. Так, дивный таки парадокс, але так есть, что чем больше на себе берешь, тем больше ты и поспеешь. И урешті-решт, мне здається, ну, я так стараюсь поспевать, стараюсь, накольки могу, конечно, ну, не все, допустим, вот зараз будет продмова, там, я бачу фестиваль в разных городах, я уже на продмову не поеду, там много куда еще не поеду, не буду выступать, але для автора, на самом речи, выступы, это... Какое там, пятое, десятое, мне сдается, по важности. Все-таки наиважнейшее – это вот иметь час с текстом быть, працавать со своими текстами, больше это важно. А уже выступы, все эти споткания – это уже такие приемный бонус, додаток, ну, от которого можно, в принципе, отмовиться. Ну, такая тусовка, скажем.
2: Вертаючись вот до книги, которую ты теперь рыхтуешь, это верши все равно связаны с Беларусью.
3: Частково так. То бок, разумеешь, я вот, когда приехала сюда, в Польшу жить, у меня вышла книга побач, вышла потом книжка «Я протягиваю». Але туди увайшло не все з написаного. Я ще в ті часи, там, коли я жила у Білорусі, там 19, 20, 21 год, вот, ну, ніяк там у мене ще заховалися некоторі тексти з того часу. Ну, а потім уже нові, які тут ось за гети гади написалися. І мені треба все, що у мене не видадене, що ні туди не трапило, воно ніяк не збиралося, і я хочу це все видати, урешті-решт. Завершити гештальт, так би мовити. Тому що якби для мене книжка, це завжди завершення ніякого етапу, і ти потім починаєш свободніше так дихати і працювати над чимось новим, бо коли цих віршів за много збирається, за шмат, і вони вже так на тебе тиснуть і кажуть, ну все, випускай нас, давай. Нараджаю вже ту книжку, каби йти далі, така веха, ведаєш.
1: Наста Кудасова народилась в 1984 году у Рогачеве. Скончила отделение русской филологии филологичного факультета Белорусского державного университета и магистратуру БДУ по специальности литературознавства. Лауреатка шерегу литературных премий, сирот их имя Михася Стральцова и имя Натальи Арсеньевой.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературай».
1: Читацкий клуб и онлайн-обмеркование – это основные активности представников инициативы «Щецин белорусскомовный», которые встречаются несколько раз на месяц, рассказал один из основных организаторов, спадар Андрусь.
2: Тупок теперь живе в чате, на что дня встречах с тольными гульнями. Ну и у нас теперь активный читацкий клуб литературный. Это для сополки новенькая.
3: А вот на этих читацких клубах все за настолками вы часе мерковываете именно вита культуру, чьих это добрая нагода, как собраться, поговорить про опошние новины, эти там проблемы белорусов.
2: Клуб, ну, для читачев у нас уже довольно шмат, он трошки больше изливан от сополки, как, ну, таки больше приватный, але открытый, коли их тоже дай должится. Книжки читаем, ну, разные. У этой момент две вежи Толкина в разных перекладах. Причем недавно читали «Его верная ветка, куда идешь лучше, по что идешь лучше». Ну так, встречи трошки нерегулярные, але раз на месяц два встречаемся и весело однако. Мы накрываем, читаем конкретную книгу у тенчейшем перекладе. И вот конкретно я однаковываем с разных боков. Там, ну, часом у выгляде викторины, часом это пытание от нас самих, те из интернета, те там загенерованные.
3: Это камерность, это у плюс, си у минус?
2: Ну и то, и другое. Звичайно, отчувается как минус, але часом, как бы, у нас маем такую натурную атмосферку, якую, ну, может, было бы не так неуполненно, что мы могли бы ее иметь в неким большем городе, у такой открытой сополцы. Хоча это было бы некий приватный. А так, душайте всех, кто хочет, кто не бояк в этой белорусской мове, и будет утульно. Встречи, как и ранее, отбываются, звичайно, у старания Pop Exp, ориентованным на настольные гульни. А гульни, опошним часом, классика, 7 цудов, Катан, цікавые, кратковые, новые. Есть гульни по Волдеру и Перстенку, по тяжко на утро лошадь. Такие особливые. Гульни меняются с раз на раз, мы спробуем нечто тяжкое, нечто среднее, ну и легкое, так само.
3: А чи бывает так, что ваша супольность выходит поза межи клубу, например, допомагаете один одному у побытовом плане, там, у працы, сустракаетесь на каву, на горбату?
2: Диаспора у нас тут в городе не супер великая, так что, ну, я дома. Все были взаимодействовать поза клубом, вольно, это не афишируется, это я бы стандарт просто.
3: А что бы вы сказали тем белорусам Щецина, которые ведают про вас, але покуль что соромятся, чи боятся прийти за того, что дренно размовляюсь по-белоруску, чому варто менавіта зараз до вас долучаться?
2: Долучайтесь, коли ласка, коли допускаете коммуникацию на белорусской мове, тем больше, коли она вам не обыяковая, коли, ну, навод, коли не володуете добро, и там вовле слабо, это целком нормально. Никто не починал за, ну, мовознавца у нас не сотру шмат. Ось, колеска не бойтесь, а приходите, поглядите, як что. Правила гульню тлумачим. Ось, открытые до всех новеньких.
1: Суразмоўца дадаў, што каб даведацца дакладны адрас бліжэйшай сустрэчы, дастаткова далучыцца да суполкі ў тэлеграме пад назвай «Щецін беларускамоўны».

0: Грация, Мельник,
1: Берестев,
0: Бероза,
1: Белая Подляска,
0: 99.2 FM.
2: Листота под ногами, а древо в синей тени, все девчаты мне под мир гвоют, а

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18-я, у Польши 17-я година. У Польши полиция отримала информацию об подрыхтовце замаху на Туска и керовника Министерства обороны. Тихановская наведывает Прагу, где открывается 30-й международный форум «Форум 2000». Украина рыхтует законы для белорусов с протерминованными пашпортами. У студии с новинами Анна Шайковская. Польская полиция отримала информацию про махчимую змову с метой забойства премьер-министра Дональда Туска и вице-премьер-министра, министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша. Пресс-секретарь Министерства внутренних справ и администрации Польши Каролина Галецкая подтвердила отрывание ведомствам информации про махчимую змову с метой забойства премьер-министра Дональда Туска и вице-премьер-министра и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша. Поводле ее слов, министр внутренних справ и администрации Марцин Кервинский и министр-координатор специальных служб Томаш Симоняк после отримания сигналу доручили полиции принять необходимые меры. Лидерка демократичных сил в Беларуси Светлана Тихановская наведывает сегодня Прагу. Она удельничает в международном форуме «Форум 2000», який сёлета отзначает свое 30-годие. Прага это поведомила прессовая служба Тихановской. Форумы подтримывают демократию, права человека и громадянскую супольность, а так сама выступает за религийную, культурную и этничную толерантность. Светлана Тихановская возьмет удел у закрытой рабочей встречи. Демократичные урады у выгнании або у спречном становище, обмен досвидом и умацывание супрацовництва. У ей будут удельничать представники демократичных сил у Беларуси, Венесуэлы, Никарагуа, Тибету, Мьянмы и Туреччины. Они обмеркуют огульные выники и махчимости для супрацовництва. У межах визиту Светлана Тихановская так сама планує сустреться со старшинем Сенату Чехи Милошем Вистрчилом, а так само с представниками белорусской диаспоры и национальной меньшости у Чехи. Украина рыхтує законопроект, який дозволить громадянам Білорусі і Росії з протермінованими пашпортами отримувати віди на жихарство. Ініціатива дотичить людей, які живуть в Україні, але не можуть обновити свої документи у країнах походження. У виніку вони зустрікаються з проблемами при оформленні або подовженні легального статусу. Нові правила повинні спростити процедуру отримання дозволу на проживання для цієї категорії замежников. При этом конкретные умовы и порядок подачи документов будут залежать от положения законопроекта. После принятия документа измены могут допомогать белорусам и российцам, которые не могут вернуться на родину або свернуться в свои консульские установы для обновления паспортов. Культура. 10 кастрычника у Белостока отбылась дискуссия, выстава, организованная авторами медиапроекта «Трызов и погоня» «Ды Сармат» компании «Будьма» белорусами. У встречи участвовали Катерина Вадоносова, Василий Калач и Олеся Киркевич. Василий Калач рассказал про зброю, а Катерина Вадоносова – про средневековые строи. Про то, как проходят встречи проектов у разных городах Польши и что они открывают современным белорусам, рассказывает Олесь Киркевич.
3: С выступами по шляхетской культуре мы уже трошки поездили по Польше. Краков, Люблин, Варшава, Бытгош, Лось, Сопот. Трошки уже выступили. У разных городах завжди атмосфера приязная. Приходят люди, которые живут, как правило, в Польше, белорусы, которые переехали сюда. Але так само приходят и поляки, приходят те, кто занимается исторической реконструкцией. Вот, например, у Люблине пришел белорус, который занимается шармер, фехтунгем, які фехтує, і в Любліні там є таке середовище, менавіта, ну, грона людей, які ось чоловік 30-40, для яких там фехтування – це важлива річ.
2: Поводле слов Василя Калача, вельми важна у 21-м стагодзі не забываться про шляхту і шляхецькую культуру.
4: Гэта основа культури демократи, нашої, менавіта, європейської демократи, гэта основа адчування себе вольним чоловіком, який впливає на дзеянні держави. Вольний чоловік на своїй землі – зброей, каб яе бараніць, гэта акурат той эталон, да якога нам варта імкнуцца.
2: Сустрэча ў беластоцкай кавярні А100 доўжылася амаль 1.5 гадзіны і сабрала каля паўсотні не толькі беларусаў, але і мясцовых палякаў, аматараў шляхіцкай культуры. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы чакаецца пахмурнае надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца ападкі. Максімальная тэмпература паветра ў дзень чакаецца ад 9 да 12 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск нязначна павышаны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.

Православие і штучний інтелект поміж захопленням і страхом. Отказ православної церкви на виклики штучного інтелекту не повинен починатися ні з технічного захоплення, ні з технічного страху. Починати треба з того, як церква розуміє чоловіка. Основою для этого служат два церковные документы – постановы Святого и Великого Собора на Крите и документ про житё свету. Первый тлумачит покликанне православной церкви и ее свечение у сучасным свете. Другий показывает, что с этого выникает для громадства и этики. У им говорка идет про годность и свободу человека, науку и технику, про творение и огульное добро. У документе про житё свету правы человека назвали выявлением непорушной неповторности кожной особы. Эта думка дотычить и штучного интеллекту. Ён усё мацней уплывае на працу, навучэнне, лячэнне, доступ да ведаў и усё грамадскае жыццё. Таму годнасць и правы человека павінны заставацца мерай, з якой мы вымяраем усё астатнее. На этой подставе церква мае право и повинна задавать серьезные пытания. Кто отказывая, коли автоматичная система причинила шкоду? Что робить, каб годность человека не зникла, коли его жыццё зводить только до набору дадзеных с места профилю ці адзінкі с прогнозной категории? Это не только техничные пытания, яны тычацца самой природы человека, які ёсць одночасова істотой материальной и духовной. Разом с тем, церква не повинна глядеть на штучный интеллект только как на небезпеку, якую треба обмежевать. Техника сама по себе не суперечит христианской веры. Главное питание у тем, на что скирована человечая здольность творать, до якой меты я наведе. Тут важно отрознивать корысть от мудрости. Штучный интеллект умеет опрацовывать звездки, складать тексты, имитовать размову и подказывать лепшее решение. Але информация – это еще не мудрость. Имитация размовы – не агульность людей, а самое эффективное решение не заусёды з'являється добрым. Поводле православного разумення, мудрость – это удел у истине и Божьем житті. Человечее ведание досягає своей полноты не у панавання над светом, а у єдності с Богом и людьми. Особливо это важно тепер, коли штучный интеллект усё частей становится посередником помеж человеком и ведами, а так само помеж людьми. Коли зручность вытесняет в учебу, роздум, сустречу с человеком и уласное моральное решение, техничный поспех может сховать збяднение человечего життя. Святый и Великий Собор на Крите у документе «Миссия православной церкви у сучасным свете» говорить про это так. Для православной церкви здольность доследовать свет наукова – это дар Божий человечеству. Однако, разом с таким становчим ставлением церква признає и небезпеку, якая хавается у выкористанне некоторых науковых досягненняў. И налічыць, что ученые сапраўды свободны у своих доследованиях, але обязаны спынить их, калі яны парушаюць основные христианские и гуманитарные каштовности. Паводле апостола Павла, усё мне дозволено, але не усё на карысць. Таму церква не павінна просто пагаджацца с думкой техничных специалистов. Яе задача іншая – дать широкий духовный кругогляд, в яким треба оценивать и технику, и науку у целом. Человек – не особная самодостатковая одинка, он особа, и его життё складается с односин, с Богом, с іншими людьми и с усім створенным светом. Патриарх Константинопольский Варфоломей заўсёды подкресливая, что укоренение штучного интеллекту потребует поваги до годности человека, обороны основных свобод и клопоту про социальную справедливость. Менавіта тут набывая вагу социальное вучение Святого и Великого Собора Православной Церкви. Его клопот про справедливость, годность, свободу, правы человека – про творение и огульное добро вырастая з веры у церкву и с покликання человека удельничать у боским житті. Церква глядит на громадство не як установа, якая просто отказывая на громадские проблемы. Яна – тело Христова и свечить про переутворение усяго человечего життя.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу.
1: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.
2: Што-то не так.
3: Валюту лопата и грабе, кто понавешал повсюль бы тебе, кто нашим гражданам каждый день в рот, кто

0: вода вот цепкала.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
2: Рация Кропка.ком.

Махаю вам, шановная слухачы, на хвалях радио рация. В ближайшую годину мы будем вандровать праз змрочные лясы сусветной электронной музыки.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 у Беларуси, 20 у Польши. 35 ахвяраў расійскай атакі на Краматорск. Улады прынялі рашэнне пра эвакуацыю. Наступствы атакі ўкраінскіх беспілотнікаў закранулі Беларусь. У Беластоку пакажуць спектакль «Бежанцы 1915». У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Война в Украине. После атаки российских войск на Краматорск у четверг, у выніку якой загинули 35 человек, местные улады вырашили поширить примусовую эвакуацию детей из наибольш уразливых районов города. У четверг Краматорск стал объектом жорсткого нападу российских войск. Российцы використали керованную плануючую бомбу для атаки на два рейсовые автобусы, у выніку чего загинули 33 особи. 18 отримали ранения. У той же день отбылся черговый обстрел соседнего Славянска, в выніку якого загинули еще две особи. После этих инцидентов улады вырашили припинить громадский транспорт в регионе. В отказ на драматичные події Вадим Филашкин, керовник военного управления у Донецкой области, объяснил об поширении обовязковой зоны эвакуации детей из Краматорска. Тем часом у ночи на 11 кастрычника у выніку атаки беспилотника у цалкам спынил працу дата-центр Яндекса у российским Владимире. Збои закранули сервисы компании у некольких краинах, у тем лику у Беларуси. Беларускія карыстальнікі паведамлялі, што не маглі выклікаць таксі. Праблемы ўзніклі і ў іншых сервісах. Кіроўцы не маглі ўвайсці ў свае акаўнты, а частка карыстальнікаў скардзілася на збоі ў плацежнай сістэме Яндекса. Кампанія пацвердзіла пашкоджанне інфраструктуры дата-цэнтра. Паводле яе звестак, пацярпелых няма. Пасля атакі ў рэгіёне адключыліся дзве электрычныя падстанцыі. Без святла засталіся каля 5000 жыхароў. Людзей з дамоў паблізу аб'екта эвакуявалі. Гэта ўжо трэці напад на дата-цэнтры Яндекса за некалькі дзён. Раней 8 і 9 кастрычніка былі атакаваныя аб'екты ў Разанскай і Калужскай абласцях. На фоне размещения в Беларуси тактичной ядерной зброї, регулярных инцидентов с российскими дронами у поветренной просторы країна у НАТО и Беларуси, а так само неудач российской армии на фронте, возникает питание. Ці можа Кремль використати ядерную зброю с белорусской территории, каб подставить Минск под отказный удар? На питание YouTube-каналу «Радио Рація» отказывает историк, доктор наук Юрий Фельштинский.
3: Я подчеркиваю, если Россия теряет Беларусь как плацдарм для угроз Европе или как плацдарм для вторжения в Европу сухопутной армии, Россия проигрывает войну в Украине, потому что война в Украине в 22-м году как бы запланирована была как блицкриг для дальнейшего продвижения в Европу. Следующей страной должна была быть Молдова, но вот дальше уже Россия планировала двинуться в Европу, пользуя опять же снова Беларусь как плацдарм для вторжения.
2: На думку Юрия Фельштинского, размещение ядерной зброї у Беларусі з'являється провокацією у дачыненні до беларускага народу. При гэтым, калі набліжэнне ядернага арсеналу до европейских межаў сапраўды пераследавала б мэту павышаць безпеку Росіі, для гэтага могла б використовувацца Калінінградская область. І да іншых тэмаў. У аўторак 13 кастрычніка беларускі тэатр «Бай» пакажа у Беластоку спектаклі «Бежанцы 1915». Паказ адбудуцца ў межах тэатральнага фестывалю на прамак усходы. «Бежанцы 1915» – гэта пастаноўка пра адно з найбуйнейшых прымусовых перасяленняў насельніцтва ў Еўропі ў 20-м стагоддзі. Яна заснаваная на кнізе польскай журналісткі і пісьменніцы Анэты Примаки Онишк. «Бежанство 1915. Забытые утекачи». Режисеры спектакля Андрей Новик. Роли выполняют Мария Чиквин, Андрей Новик, Дарья Новик и Алекс Сапрыкин. Бесплатные квитки можно отримать у книгарни «Коммуникат Шопе» по адресе улица Варшавская, 1А у Белостоку. Книгарня працует с понеделка по пятницу с 15 до 18 годины. А спектакль «Беженцы 1915» покажут 13 кастрычника у кинотеатре «Тон» о 17 и 19 годинах. Больше новинок знайдете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Прас годину».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы чакаецца пахмурнае надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца ападкі. Максімальная тэмпература паветра ў дзень чакаецца ад 9 да 12 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск нязначна павышаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, подеи, люди. Истории местцев родом Спадляшча.
4: Колись я пам'ятаю на Святої Орлі, як моя мама ходила за мною, як я перелякалася і не могла говорити. Там були люди лічені, можна було їх полічити. А тепер кілька днів, то там мільйони народу проходять. Бо Святая Гора много людей зцілила, один другому переказує. І так іде. Мене теж дуже много зцілила, я маю навіть добут. Że ze szpitala wyszła na własne żądanie, bo liczyła się na tarczycę, miała guzową tarczycę. Jeżeli chodzi o świętyje miejsca, to nie znaję jakim to Gospodź tak dał, że święty Nikołaj jawił się w mylich rzeczach na dół, bo wyjawienie było świętego Nikołaja. Jak wyjawienie znikło z tego duba, duba tego zryzali i co z tego duba zrobili, to nie znaję, tylko że za ołtarzem ten pieniądz był.
2: Надія Карчеўская. Жанчына глыбокай веры. Як кажа, лёс спаслаў ёй шматлікія жыццёвыя выпрабаванні. Глыбокая вера ў Бога дапамагла ёй іх перамагчы. Надія Карчеўская з'яўляецца героем сённяшняй перадачы з серіі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». З вамі Анна Шайкоўская. Запрашаю сёння на расповед пра важныя чудатворныя месцы, пра вёску Жырчыцы, пра Святую Гару Грабарку, а таксама пра легенду, звязаную з з'яўленнем выявы Святога Мікалая Цудатворцы на дубе ў Мілейчычах. Заставайцеся з намі.

0: Диджей Рики.
1: Добрый вечер, витаю Индамик, с вами DJ Рики. Сегодняшний сет, это година музыки, якая развивается натурально, без спешки, але с выразным kierunkiem. Каждый хук тут мае свое место, а уся программа складается у одну историю. Коли вам потребная музычная простора и момент спокою, вы там, где треба. Запрошаю на сегодняшний сет. DJ Рики, поехали!

0: танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры «Радио Рация» от диджей Рики. In the mix.
1: Радио Рация.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

Постареем, буду добро знаться на старым вине и книжным пыль. Як постареем, буду чхать на всех старых окрым, сябров, что нас любили. Набуду пензли и пергамины туш, и сяду ля раки в чаканье тела в душ. Твой старосветский муж. Светский муж. Як постарею, гроши все потрачу на приймач, а решту на квартиру. Як постарею, у кавярні сяду я глядач, зірну і не поверу. Набуду пензлі і пергаміни туш, і про закно глядіть му учий гонор туш. Твой старомодний муж.